0: Грян, Ешил, Ли, Зеленый, Вер, Ахдер, Верджи, Прасинос, Ри, Хрум, Три,
1: Грайнд,
2: Кэст,
1: Урулада,
0: Верде.
3: Loro, Hochtongüte mit Anlauf.
4: Wir kommen.

Я боюсь. В кармане так холодно стало. Куда я побежу, если нацики придут? Куда? Скажите мне. Это же родина моих детей. Это их дом. Да, я боюсь. 20 лет здесь проработала. Прожила. Скажите мне, куда я побежу? Да, я боюсь.